0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Щенок.
1: Костя вышел на улицу просто так. У него начались весенние каникулы. На улице было уже совсем тепло. Деревья пахли молодой листвой, тут и там слышались звонкие птичьи голоса. Костя залюбовался природой. На душе стало уютно и спокойно. Вдруг он услышал резкий скрип тормозов. Неподалеку от него на дороге остановился новенький зеленый автомобиль. Шофер, ругаясь, выскочил из кабины и, выхватив из-под колес пушистого белоснежного щенка, что было с силы, швырнул его в сторону и уехал. Щенок лежал на земле, не двигаясь. Сердце Кости громко-громко застучало. Неужели его задавили? Мальчик быстро подбежал к беззащитному животному. Щенок, заслышав шаги, приоткрыл свои черные глаза и жалобно заскулил. Костя взял его на руки. Совсем как игрушка с витрины магазина. Откуда же такой беспризорник взялся? Мальчик погладил его взъерошенную шерстку, прижал к себе и почувствовал, как испуганно дрожит маленькое тельце. «Не бойся, я заберу тебя к себе, у нас тебе будет хорошо». Дома Костя напоил нового друга теплым молоком, сделал ему постельку в посылочном ящике и уложил спать. Вскоре тот засопел черненьким носиком на своей постельке и лишь изредка во сне тяжело вздыхал. Наверное, ему снились тревожные собачьи сны. Костя присел рядом и не мог отвести глаз от щенка. Он решил ни за что на свете с ним не разлучаться. Скоро придут домой родители. Надо уговорить их принять нового члена семьи. Мальчик еще раз помолился о том, чтобы не умер щенок, чтобы родители его не прогнали и чтобы ему было хорошо в этом доме. Когда мама и папа вошли в дом, Костя и Тузик как раз обедали. Маленькая компания выглядела веселой и счастливой.
2: «Что это тут за приятель объявился?» – спросил, улыбаясь, отец.
1: А мама сразу подхватила щенка на руки и тоже, кажется, им залюбовалась. «Сын, твой Тузик – породистый щенок. Это будет маленький кучерявый пудель». «Как же он мог очутиться на улице? Может, заблудился? Ты где его нашел?» Родители согласились оставить собачку у себя, если Костя прежде узнает у соседей, не потерял ли кто щенка. К счастью, все соседи отрицательно качали головой. Так Тузик остался жить в этой приветливой христианской семье и был очень счастлив. Каждый день Костя ходил с ним гулять, учил его подавать лапку и громко лаять при виде незнакомых. Однажды они вместе отправились в магазин за молоком. Костя был не в настроении. Сегодня последний день веселых каникул. А как неохота снова отправляться в школу, да и Тузик наверняка будет очень скучать без него. Навстречу задумавшемуся мальчику из-за угла выехала инвалидная коляска. В ней сидела черноглазая девочка с пышным бантом на голове. Ее сопровождала худощавая старушка. Вдруг девочка закричала.
3: «Бабушка, бабушка, смотри, вон наш Топочка, вон у того мальчика. Я же знала, что он найдется».
4: «Где Олечка?» «Да, похоже, что он». «Мальчик, ты где взял эту собачку?» «Это наш Топочка. Олечке подарили его на день рождения».
1: Костя стоял ошеломленный, а девочка и старушка в два голоса, перебивая друг друга, стали рассказывать, как он потерялся неделю назад, и как Оля плакала, а бабушка всюду его искала, и как они теперь обе рады. Но тут Костя не выдержал. Он громко закричал им в ответ.
3: «Никакой это не Топик! Это мой, понимаете? Мой Тузик!»
4: Он прижал Тузика еще крепче к своей груди и, что было с силы, побежал прочь, сам не зная куда. Ему хотелось скорее убежать от той старушки, которая протягивала руки к щенку, от плача девочки в коляске, от страха потерять Тузика. Долго еще в его ушах звучал плач этой девочки. Но вот все стихло. Все позади. Костя опустился на скамейке возле чьего-то дома и зашептал щенку. «Не бойся, Тузик, ты мой. Я тебя никому не отдам».
1: Домой Костя возвращался окольными путями с пустыми молочными бутылками в маминой авоське. На вопрос мамы, где он так долго был, Костя ответил, что была большая очередь, но молока ему не досталось. Про встречу возле магазина Костя и не думал говорить. Одно он теперь знал твердо. Ему нельзя ходить в магазин. Надо изменить дорогу в школу. И нельзя выходить с Тузиком со двора. Новой встречи с бывшими хозяйками пуделя он не хотел. Вскоре папа с мамой заметили в их сыне странности. Как только его посылали в магазин, у него сразу начинал болеть живот или голова. В школу он ходил по самому длинному и неудобному маршруту. Тузика ни на шаг не выпускал со двора, а если кто стучал в их дверь, он всякий раз тревожно вздрагивал и со всех ног вместе со щенком убегал в свою комнату. Он стал нервным и раздраженным, а по ночам ему часто снилась плачущая девочка в инвалидной коляске. Однажды папа сказал: «Сын, что-то ты мне не нравишься в последнее время. Что с тобой происходит? Расскажи мне, я очень хочу тебе помочь». Мальчик заглянул в заботливые отцовские глаза, потом посмотрел на свернувшегося клубочком Тузика у его ног и едва сдержал слезы. В его сердце шла борьба. Он сам уже устал от такой жизни. Устал постоянно бояться за Тузика. Ему снова хотелось бегать по улице с мальчишками, улыбаться прохожим и спокойно молиться со всей семьей. Мальчику надоело обманывать родителей, ведь он знал, что это грех. Но больше всего его мучили мысли о девочке. Почему она была в коляске? Она так плакала, когда он с Тузиком убегал прочь. Почему-то в глубине сердца Косте было очень жаль ее. Папа терпеливо ждал, пока сын все взвешивал и, наконец, услышал всю эту историю. Мальчик в слезах просил у него прощения за ложь и эту тайну, целовал ничего не понимающего Тузика и ждал за все наказание. Папа, выслушав его, объявил, что никакого наказания не будет. «Ты и так уже довольно наказан, не мной, Господом. У него проси прощения, а потом подумаем, как быть дальше». Еще никогда в жизни Костя так не молился. Впервые в жизни он почувствовал себя настоящим грешником и искал у Иисуса прощения. Отец стоял рядом и благодарил Господа за сына, за такой важный урок в его жизни. После молитвы в сердце Кости вошел такой покой, какого он еще никогда не испытывал. «Что же будешь делать дальше, сын?»
4: «Папа, как же я теперь найду эту девочку?»
1: «Да, дорогой, ее обязательно надо найти. Она и так очень несчастна. Видимо, эта девочка инвалид. Она не может бегать, как ты, не может играть с подружками в классике. И, может быть, ей вообще живется очень одиноко. Представь, как дорог ей был щенок. Для нее пропажа щенка была настоящей бедой. А тут еще ты. Как ей после этого верить людям? Ты должен найти ее, сын, попросить за все прощения и вернуть Тузика».
4: «Да, папа», — печально прошептал Костя.
1: Он понял, что самое трудное еще впереди. Но теперь Иисус с ним. Он обязательно поможет. За ужином вся семья обсуждала, как найти девочку. Всем было понятно, что она живет где-то рядом. Надо расспросить у людей, может быть, кто-нибудь подскажет, где ее найти. Ночь была тревожной, сердце Кости сжималось от предстоящей разлуки с Тузиком, от мысли, что нужно еще просить прощения у девочки и старушки. «Господи, помоги мне, пожалуйста», — шептал мальчик, засыпая. На другой день после школы Костя покормил Тузика, объяснил ему всю ситуацию и, помолившись, отправился с ним на поиски девочки. Возле магазина толпились люди. Здесь ему быстро подсказали, как найти хозяев Тузика. Вот уже и дом с распускающейся сиренью в палисаднике. Мальчик нажал на кнопку звонка возле калитки и вновь стал тревожно молиться. Ему навстречу вышла уже знакомая худощавая старушка. При виде мальчика и щенка ее глаза словно улыбнулись. «А, вот вы и пришли к нам! Добро пожаловать!» Костя вошел во двор, а оттуда в просторную комнату дома. В ее глубине, возле окна, он увидел черноглазую девочку в инвалидной коляске. В ее руках лежала голубая толстая книга. Ее Костя сразу узнал. Это была детская Библия. Девочка улыбнулась Косте, а он протянул ей в ответ белого пушистого щенка с черными глазами и влажным носиком. «Прости меня, девочка, возьми его, он твой». «Садись!» — пригласила его старушка. «Как тебя зовут?»
5: «Костя».
1: «А я Оля», — представилась девочка. «Мы тебя с бабушкой давно простили, ты не волнуйся. Иисус учит, чтобы мы не обижались».
4: Костя тяжело задышал. Как стыдно ему было сейчас, ведь он тоже христианин. Но как он поступил?
1: А девочка продолжала. «Знаешь, я сначала так плакала, но потом просто стала молиться о тебе. Я очень рада, что ты пришел». Бабушка хлопотала у стола и вскоре пригласила детей к столу. Костя сначала отказывался, но Оля так просила, что он не смог отказать. Перед тем, как сесть за стол, Оля помолилась. Она поблагодарила Бога за встречу с Костей и Тузиком. Костя был очень тронут. Когда пили чай, Оля рассказывала о том, как она приехала погостить к бабушке. Школу она уже закончила, так как прилежно занималась дома с мамой. И учителя отпустили ее до следующего учебного года. Теперь она будет всю весну и почти все лето гостить у бабушки. Оля протянула Косте детскую Библию. «Хочешь почитать? Очень интересная книга. Здесь все о Боге».
4: «Спасибо, Оля, у меня есть такая. Понимаешь, я тоже верующий». Олины глаза округлились. Она не ожидала услышать такой ответ.
1: «Как?»
4: «Прости меня еще раз, прошу тебя. А вчера меня простил Господь. Я очень переживал о случившемся. Но понимаешь, я так полюбил Тузика, то есть твоего Топочку, что не успел даже тогда сообразить, как быть».
1: «Ладно, не оправдывайся, я все понимаю». Оля протянула свою руку к Тузику. Он понюхал ее, фыркнул и плотнее прижался к Костику.
4: «Оля, мне пора идти. Надо учить уроки. На, забирай песика. Спасибо тебе за все. Я пойду».
1: «Нет-нет, подожди. У меня для тебя есть сюрприз».
4: Оля отъехала на коляске от стола, открыла дверь в другую комнату и тихо позвала.
1: «Топа! Топа, иди сюда!»
4: Из комнаты в перевалочку выкатился кучерявый черный комочек. Он подкатился к гостям и по-хозяйски затявкал. Тузику это совсем не понравилось. Он ответил ему тем же.
1: «Вот мой Топочка, Костя. Мне его вместо Тузика подарили. Они братья. Смешные, не правда ли? Интересно, наши песики подружатся?
4: Вот это да! Оля, спасибо тебе! Давай и мы будем дружить. Завтра мы с Тусиком к вам придем. Можно?
1: Конечно, можно. Я буду тебя очень ждать.
4: А потом к нам в гости съездим, ладно?
1: Хорошо. Быстрее ветра возвращался домой Костя со своим питомцем на руках. Весь вечер он рассказывал родителям о новых друзьях, о смешном братце Тузика и был очень счастлив. Он вслух мечтал о том, как будет вместе с Олей ходить в воскресную школу и гулять с собачками на улице. Как он всех их, и бабушку, и девочку в коляске, и Топку пригласит на свой день рождения и познакомит с родителями. Мама и папа были очень довольны. А перед сном Костя молился.
4: «Господь, ты многому научил меня. Теперь я знаю, как важно быть настоящим христианином. Сегодня ты подарил мне не только Тузика, но и нового друга Олю. Спасибо тебе. Аминь».

0: Боря уже свободно читал и писал. Особенную радость доставляло ему чтение христианских книг. Он каждый день читал Евангелие и знал много библейских историй. Мечтал Боря поехать в далекие страны, полазить по высоким горам, поохотиться на тигра или медведя. Однажды к ним в гости приехал папин друг, миссионер. Он много лет жил в Гренландии среди эскимосов. Вместе с ним ему приходилось ютиться в маленьких юртах, которые назывались иглу. Дядя-миссионер рассказывал эскимосам о Христе, читал им Слово Божье. Для этого он и поехал так далеко. Боре было очень интересно слушать желанного гостя, который много рассказывал о той далекой северной стране. Эти истории были так захватывающи, что, сидя за столом, Боря даже забывал есть. О, сколько всяких трудностей пережил этот миссионер! Сначала Боря стеснялся задавать вопросы, но, слушая гостя, он все ближе и ближе подвигался к нему. Наконец Боря совсем осмелел и спросил: «А вы когда-нибудь видели там настоящего тигра, слона или льва?» «Нет», — рассмеялся миссионер, — «эти звери обитают только в жарких странах на юге. Но мне не раз приходилось встречать бурых и белых медведей. Это дикие и очень опасные звери».
1: «И вы их не боялись?»
0: «Боялся», — признался миссионер. «Всякий раз при встрече с медведем мне становилось страшно. Но Бог, которому я служу, силен защитить от всех зверей».
2: «Я тоже хочу быть миссионером», – оживился Боря. «Я хочу поехать с вами и рассказывать эскимосам о Христе».
0: На этот раз дядя даже не улыбнулся, а только серьезно сказал: «Тебе еще надо подрасти, чтобы ехать со мной. А помогать миссионерам, и мне в частности, ты можешь уже сейчас. Знаешь как?»
3: Боря покачал головой. Он даже не представлял, чем можно быть полезным для миссионеров, живя дома.
0: «Ты можешь молиться за всех, кто проповедует Евангелие, и не только за тех, кто трудится на севере. Много миссионеров работает в Африке, в диких джунглях. Опасностей и всяких трудностей там не меньше, чем на севере. Там водятся ядовитые змеи, тигры и львы. Там живут и племена людоедов».
3: Затаив дыхание, Боря слушал рассказ дяди.
0: «Для того, чтобы спасти людей от ада, рассказать им о Христе, о вечной жизни, нужно оставить все и забыть о себе. Твоя молитва может оказать большую помощь тем, кто проповедует Евангелие. Бог, слыша твои просьбы, будет охранять своих благовестников, защищать их и благословлять». Это предложение очень понравилось Боре.
2: «Буду молиться за миссионеров, а как вырасту, сам поеду проповедовать», — решил он про себя.
3: Много времени прошло с тех пор, как миссионер уехал. Боря еще ни разу не забыл молиться о нем. Однажды папа получил от него длинное письмо. Оно пришло из далекого холодного севера. В конце письма дядя написал несколько строчек для Бори. Мальчик очень обрадовался этому и внимательно слушал, что отец читал. Его любимый друг писал о том, как несколько недель тому назад он чуть не попал в лапы к медведю. Ему нужно было плыть на лодке посреди льдов по очень узкому каналу. И вдруг, почти на половине пути, он увидел впереди большого белого медведя. Зверь замер, поджидая жертву. Убегать было некуда, да и бесполезно. Дядя писал, что сначала ему стало очень страшно. Он представил себе сильные лапы, острые медвежьи когти, огромную пасть. Но вдруг страх исчез. Миссионер вспомнил о своем маленьком друге, Боре, который обещал молиться за него. «Боже, спаси меня! Услышь молитву Бори!» — мысленно попросил дядя. Медведь еще немного постоял, громко рыкнул,
1: а потом медленно повернулся и, переваливаясь с ноги на ногу, зашагал прочь.
2: «Бог слышит мои молитвы!» – запрыгал от радости Боря, когда папа дочитал письмо.
3: «Слышите, дети? Бог слышит молитвы Бори, а ваши? Если только вы молитесь, да, Бог слышит вас!»

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Павла к Тимофею. В наших прошлых лекциях мы говорили, что данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина или ее устройство. В третьей главе этого послания, изучение которое мы начнем сегодня, идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. Именно об этом мы с вами будем говорить в нашей сегодняшней лекции. В этой лекции мы поговорим о качествах, которыми должен обладать пресвитер или пастор церкви, а в нашей следующей передаче пойдет речь о требованиях к диаконам. Давайте прочтем первый стих. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Фраза «верно слово» буквально означает, что это утверждение вполне соответствует действительности и было многократно проверено и подтверждено практическим опытом. То есть искреннее стремление человека к положению служителя в церкви – это вполне естественное и похвальное желание верующего. Кроме того, фраза «если кто епископство желает» подразумевает, что человек всеми силами стремится к положению епископа. Слова Павла несут в себе оттенок непреодолимого стремления к чему-то. Я полагаю, что человек, который действительно обладает надлежащими для этого качествами, должен стремиться к обретению соответствующего этим качествам положения в церкви. Он должен стремиться к такому служению, или, если хотите, к такой должности в церкви, когда он сумеет полностью раскрыть и использовать все те дары, которыми его наделил Святой Дух. А если Дух Святой не наделил этого человека подобными дарами и не направляет его, тогда это будет поистине трагической ошибкой стремиться и желать епископства или какого-то иного служения в церкви. Также эти слова Павла подразумевают, что в церкви должны быть несколько епископов, а не один. Надо сказать, что по поводу термина «епископ» существует много непонимания, а также встречается несколько различных толкований, предлагаемых преподавателями различных церковных групп. Те христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, основной акцент делают именно на этом слове и на его толковании. Слово «епископ» буквально означает «управляющий». Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, пасторов называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Однако никогда пасторов ранних церквей не называли преподобными, как это имеет место в некоторых церковных структурах сегодня. Поэтому я не считаю, что проповеднику стоит именоваться подобным образом. Я придерживаюсь мнения, что такие понятия, как старейшина и епископ, относятся к тому же самому человеку. Христиане, которые придерживаются епископальной формы церковного управления, конечно же, не согласятся со мной. Однако я считаю, что использование термина «старейшина», по-гречески «пресбютерос», относится к человеку, который занимает какую-то должность в церкви и, кроме того, подразумевает, что данный человек является зрелым христианином. С другой стороны, использование термина «епископ» в греческом языке – это слово «епископос» имеет отношение к самой должности, которую данный человек занимает. В связи с этим два данных понятия относятся к тому же самому человеку или к его должности.
В ранней церкви ни один епископ не обладал властью над другими епископами или старейшинами. У епископа одной поместной церкви не было власти над другими церквями. По крайней мере, в Слове Божьем упоминания подобной практики мы не встречаем. Более того, даже Павел, который был основателем целого ряда церквей, великим миссионером и апостолом, никогда не говорил о себе как о епископе какой-то церкви или как о человеке, который как-то управлял церковью. Иными словами, служитель — это человек, который служит церкви, а не правит в ней. Вот почему тот, кто стремится к епископству, то есть стремится послужить общине в должности епископа, доброго дела желает. Тем самым он ищет для себя место, где бы он мог послужить своей церкви. Но для того, чтобы иметь возможность служить своей общине в должности епископа, человек должен обладать определенным набором качеств, а также должен быть лишен определенных черт. Об этом говорит нам апостол далее. Прочтем второй стих. «Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен». Здесь нам перечисляются необходимые требования, предъявляемые к старейшинам, то есть все те качества, которые должны быть присущи настоящему служителю. Во-первых, он должен быть непорочен, или, по-другому, безупречен. Однако безупречность служителя вовсе не подразумевает, что никто никогда не будет упрекать его ни в чем. К сожалению, друзья, необходимо понять одну важную истину. Если когда-нибудь вам доведется занимать какое-то место в служении церкви, причем это может быть абсолютно любая должность в церкви, вас все равно будут обвинять в самых разных проступках и даже грехах. К этому, друзья мои, надо быть готовым. Однако самое важное при этом, чтобы все подобные обвинения не имели под собой никаких реальных оснований и не соответствовали действительности. Старейшина должен быть непорочен. Непорочен в том смысле, что его нельзя признать виновным во всем том, в чем его обвиняют. Вскоре после того, как я был приглашен стать пастором в одной из больших городских церквей, у меня гостил один из моих бывших преподавателей, у которого я учился в семинарии. Мы беседовали, и он спросил меня, как мне нравится быть пастором большой и известной церкви. Я ответил ему так: «Это служение предоставляет мне превосходные возможности и открывает замечательные горизонты для служения. Однако при этом я должен признать, что оказался в совершенно новом для себя положении. Меня обвиняют и упрекают во множестве самых разных вещей. А я никак не могу отстоять свою правоту, потому что невозможно дать исчерпывающий ответ всем тем, кто что-то говорит про меня. Поэтому я решил для себя, что буду просто проповедовать Слово Божье, забыв обо всяких попытках защитить себя в глазах людей». Мой учитель с улыбкой выслушал мой ответ, а затем сказал: «Хотя бы радуйтесь тому, что все те проступки, в которых вас обвиняют, не соответствуют действительности. И знаете, друзья, мне нравится это положение, в котором должен находиться любой достойный епископ. Его упрекают и обвиняют, но он безупречен и невиновен». Следующим требованием к епископу является то, что он должен быть одной жены муж. Это требование можно истолковывать двояко. Во-первых, оно может подразумевать, что епископ должен быть женатым человеком. Мне лично кажется, что именно это имел в виду Павел в данном случае. Но ведь сам Павел не был женат, скажете вы. Вынужден с вами не согласиться, дорогие мои.
Я придерживаюсь мнения, что апостол был когда-то женат, и что его жена умерла. Дело в том, что Павел не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женатым человеком. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично. Возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много и подолгу путешествовать. Когда я только стал пастором, я еще не был женат. И мои друзья часто подтрунивали надо мной, говоря, что у меня нет права называться пастором из-за моего холостого положения. При этом они ссылались именно на данный стих, в котором сказано, что служитель должен быть одной жены муж. Однако я думаю, что основное значение этой фразы состоит в том, что епископ или старейшина не должен иметь двух жен. Полигамия или многоженство, если говорить более простым языком, было распространенным явлением во времена Павла. А двоеженство было, несомненно, доминирующим. Однако служитель в церкви должен был являться мужем одной жены. Следующим требованием к старейшине церкви является трезвость. Но в данном случае трезвость означает трезвость ума или серьезность человека. Причем это относится лишь к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что человек, занимающийся служением в церкви, обязан быть лишен чувства юмора. Юмору и веселью всегда есть место и в жизни, и в церкви. Жизнь предоставляет

спокойным и выдержанным человеком, а не легкомысленным и импульсивным. Это должен быть человек, который знает, как держать себя в руках и сохранять спокойствие и выдержку во всех ситуациях. Неотъемлемым качеством служителя является целомудрие. Старейшина в церкви должен поступать и вести себя упорядоченно и размеренно. Этот человек не станет заниматься какими-то сомнительными и спорными делами. Я знал одного служителя, который своими необдуманными поступками нажил себе огромное количество неприятностей. По общине поползли слухи о том, что у него завелся роман с какой-то женщиной из церкви. Учитывая все те сведения, которые дошли до меня из самых разных источников, я совершенно уверен, что этот пастор был абсолютно невиновен во всем том, в чем его обвиняли. Однако несомненно, что он проявлял необдуманную беспечность в отношении своих поступков. Это был еще молодой служитель. И нередко после вечерних мероприятий в церкви он без всякой задней мысли предлагал отвезти домой одну из женщин в церкви. Он просто подвозил ее до ее дома, а затем возвращался к себе. Все это делалось совершенно искренне и от чистого сердца, но привело к тому, что некоторые люди начали переглядываться и обсуждать это. Я лично считаю, что поведение служителя или пастора должно быть выше всяких нареканий и не допускать даже оттенка двусмысленности. Никакие поступки не должны допускать возможности истолкования их в неприемлемом для репутации пастора свете. Еще одно качество пастора — это страннолюбие. Это означает, что старейшина должен быть гостеприимным человеком. Это должен быть человек, который радушно приглашает своих помощников и других служителей в свой дом. И, наконец, есть еще одно, на мой взгляд, наиважнейшее качество, которое должно отличать истинного служителя. Этот человек должен быть учителен. Это требование, на которое я лично обращаю основное внимание, потому что не считаю, что кто-либо вправе становиться старейшиной в церкви, если он не может верно и интересно преподавать Слово Бога. Все вышеперечисленные требования должны отличать любого служителя, будь то старейшина или диакон, если он хочет получить право представлять Церковь Христа. Далее мы подходим к иной категории требований, к отличительным чертам человека, которые несовместимы с положением служителя и не могут иметь места в его жизни. Прочтем третий стих. «Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив». Служитель не может быть пьяницей и драчуном. Этот человек не должен иметь тяги к спиртному. А также он не должен быть склонен к проявлению эмоций с помощью кулаков или отстаиванию своей позиции посредством силы. Еще одна отличительная черта пастора – это отсутствие корыстолюбия. Этого человека не должна характеризовать любовь к деньгам. Сребролюбие – это корень всех зол, как говорит нам Павел в этом самом послании в 6 главе, в 10 стихе. «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То, как служитель обращается с деньгами, будь то его собственные деньги или деньги его церкви, может привести к серьезной беде. Служитель также должен быть тихим и несварливым человеком. Иными словами, это должен быть разумный и спокойный человек, с которым можно мирно обсуждать какие-то вопросы и размышлять над различными проблемами. Кроме того, служитель должен быть миролюбив. То есть этот человек не должен быть склонен к спорам и раздорам. Люди, которые постоянно

Постоянно провоцируют трение в церкви, никогда не должны избираться в качестве служителей или лидеров. И, наконец, служитель не должен быть серебролюбив, что опять-таки относится к любви к деньгам, но также подразумевает некую форму идолопоклонства, фактическое поклонение деньгам. Это не должен быть человек, который ставит стремление к деньгам выше всего остального в жизни. Кроме личных качеств служителя, его семью также должны отличать определенные характеристики. Прочтем 4 и 5 стихи. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании, со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищис от Церкви Божьей?» Человек не будет знать, как правильно управлять Домом Божьим, если он не в состоянии справиться с управлением своего собственного дома. Далее, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Это предостережение, к которому сегодня нужно относиться очень внимательно. Ни в коем случае епископ не должен быть новообращенным христианином, который еще совсем недавно пришел к Господу и обрел спасение. Иногда в отдельных общинах случается, что какой-то человек стал христианином всего лишь неделю назад, а ему уже предлагают стать служителем или выступать с каким-то свидетельством, но он попросту еще не готов для этого. Я сам столкнулся с подобной ситуацией, когда проводил свои библейские занятия в одной большой церкви. В этой общине появился один весьма известный в обществе человек, который не так давно покаялся и пришел ко Христу. Этот человек был хорошо известным и популярным актером. И вполне естественно, что руководители церкви попытались выдвинуть его на передний план. Однако нужно понимать, друзья мои, что делу Христа наносится реальный урон, когда еще совсем юные в вере люди пытаются рассуждать о вопросах доктрины, в которых сами разбираются очень плохо. Причем опасность еще кроется в том, что такие неокрепшие в вере христиане могут возгордиться и подпасть под осуждение с сатаной. Гордыня — это был самый большой грех сатаны, но нередко гордыня оказывается грехом, постигающим проповедников или служителей в церкви. Это опасность, грозящая всем нам, друзья, и она заслуживает особой осторожности, когда дело касается жизни церкви. Последним требованием, которое Павел посчитал необходимым предъявить к личности епископа, это его репутация в обществе, то есть в глазах людей вне стен церкви. Прочтем 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». Иными словами, если человек имеет дурную репутацию перед внешними, если он не оплачивает своих счетов и не выполняет взятых на себя обязательств, если на него нельзя положиться, или он попросту лжец, такой человек автоматически должен быть исключен из числа потенциальных кандидатов на должность служителя церкви. Ибо если это такой человек, о котором я только что сказал, то он был бы гораздо лучшим представителем сатаны, нежели представителем Христа. Мы обсудили все те качества, которые должны отличать истинного пастора или епископа церкви. И мне бы очень хотелось, чтобы все мы, христианские служители и простые прихожане, сделали все от нас зависящее, чтобы наши лидеры соответствовали тем требованиям, которые приводит здесь апостол Павел. Этим я хочу закончить нашу лекцию на сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.